0: А вы могли бы перевести название группы на русский язык?
1: Pussy Riot, the punk band. I don't know what you call them in Russian, sir. Maybe you could tell me.
0: Ну, можете перевести само слово на русский язык или нет? Или вам неудобно это сделать поэтическим соображением? Думаю, что это неудобно сделать поэтическим соображением. Даже в английском языке это звучит неприлично.

0: Я как участница Пятерочи считаю, что женщина должна проводить служение в храмах. И амвон – это место для женщины, потому что это не греховное создание.
1: Сейчас трое из пяти участниц группы сидят в СИЗО номер 6. Задержанная

0: брал интервью у Толоконниковой, в самом начале у нее в глазах такие искры были. Вот когда в художественных фильмах показывают, изображают нечистую силу, вот, знаете, такие искры были.
1: Баночка такая, да?
0: Я так даже попробуем. Во время интервью сказал, вы знаете, у вас что с глазами? Мне аж похолодело. Она улыбнулась и сказала, мне очень приятно.
2: That's Pussy Riot from their new album CYKA, and that indeed was CYKA, indeed featuring a contribution from Vladimir Putin. It's an identified patient.